0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на Обувки Чанти Фабиано.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσε.
2: Паркет! Паркет! Ламинирован? Естественно! Винил! Килими! Аксесуари!
3: Ти полудя ли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил! Килими!
4: От lia-design.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.